0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В понедельник во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр ФМ. Новости. Женская редакция.
1: Оторваться от повседневных дел и побывать там, где давно мечтали. Дворец независимости принимал представительниц БСЖ из Брестской области. Белорусский союз женщин ранее обратился к президенту с просьбой, чтобы его представительницы из разных регионов в год белорусской женщины посетили дворец. После Гомельской области тоже вторая делегация – 120 активисток с Брещины. Женщины из разных сфер деятельности – учителя, врачи, работницы сельского хозяйства. Их объединяет проект «Мы разные, но мы едины». Неожиданный для многих приезд в Минск первой ракетки мира Арины Соболенко вызвал небывалый ажиотаж среди белорусов. Арина Соболенко приняла участие в открытии новых кортов на территории столичной школы номер 86. Теннисистка провела мастер-класс для юных спортсменов, пообщалась с гостями, а также раздала автографы. Пресс-конференция о поддержке репродуктивного здоровья женщин прошла в пресс-центре Белта. Недавний указ президента, согласно которому наши женщины на бесплатной основе могут второй раз сделать ЭКО, еще один и важный шаг, подтверждающий заботу государства о будущем страны. Также с прошлого года девочкам в возрасте 11 лет предложена вакцина против вируса папиллом человеком за счет государственного бюджета.
2: Sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: центре Первого.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники, а цены на услуги в них должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом заявил в начале рабочей недели президент. Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. По замыслу Александра Лукашенко, в Шклов пригласят председателей всех райисполкомов, чтобы детально изучить работу такого типового агросервиса. Подобно должен быть в каждом районе. Также в Шклове прямо в мастерских президент пообщался с рабочими. Примечательно, что реконструкцию агросервиса в Шклове проводило и финансировало управление делами президента. Обновленный объект передадут на баланс райисполкому. Во вторник президент побывал с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области. В центре внимания главы государства было животноводство. Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из Дании, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологий и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. В Витебске в четверг торжественно открылся 35-й фестиваль «Славянский базар». На праздник съехались участники из 53 стран. По традиции его гостей приветствовал Александр Лукашенко. Глава государства вручил награды через искусство к миру и взаимопониманию. В этом году их удостоились народный артист России, композитор Александр Зацепин и народный артист Беларуси Леонид Захлевный. По традиции глава государства также вручил гран-при международного детского музыкального конкурса. Его выиграла 14-летняя белорусская Елизавета Цуприк. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент Беларуси также заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В настоящее время все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре Первого.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
6: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
7: Танцевальное радио
8: Центр FM.
9: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ган.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

летнем амфитеатре Витебска в рамках юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» состоялась торжественная церемония вручения специального приза президенту Беларуси. Об этом сообщает Белта. Награда «Славянская надежда» была присуждена финалистке международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026» артистке из Азербайджана Нафисе Акиевой. Приз победительнице вручила заместитель премьер-министра, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Наталья Петкевич. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве всенародного избранного главы государства принес присягу в овальном зале Дома правительства. Несмотря на внешние давления и глобальные вызовы, спустя более чем 30 лет Беларусь сохраняет суверенитет и мир. Робот-хирург в Минском НПЦ «Хирургия, трансплантологии, гематологии» выполнил более 100 успешных операций. Современнейший комплекс был установлен в феврале. Спектр работы широкий – от онкоурологии до операции на брюшной полости. Управляя системой «Человек», робот является продолжением руки. Благодаря ей вмешательства могут выполняться за тысячи километров. Российско-белорусский совет по долгосрочному сотрудничеству прошел в Калининграде. Обсуждали не только агропром, повестки, торговля, логистика, строительство, гуманитарные проекты в образовании, культуре, спорте. Поставки широкой линейки разнообразной белорусской техники – еще одно направление партнерства. Под Минском показали реконструкцию, начавшуюся 110 лет назад – Барановической наступательной операции. Непрерывными боями русская императорская армия освобождала оккупированные территории. Действия реконструкции максимально приближены к реальности. Воссоздали все от оружия до костюмов. Новости компании. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра. До 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денисом

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на этой неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. На Славянском базаре назвали победительницу конкурса «Витебск-2026». Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026» завоевала представительница Италии, выступающая под сценическим именем Сарая. Она набрала 135 баллов и получила лиру, диплом, а также 20 тысяч долларов. Ограничения на посещение лесов действуют в 78 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. В школах Беларуси с 1 сентября появится новый факультатив «Математика. От простого к сложному» для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦЭ. На занятиях школьники будут искать рациональные способы решения задач, повторять алгебру и геометрию, а также учиться распределять время на проверочных экзаменах. Оранжевый уровень угрозы объявлен в ряде регионов Беларуси на сегодня. Согласно данным Белгидромета, во многих регионах ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Silver Panda выпустили ремикс на хит Depeche Mode. Армин Ван Бюрен совместно с дуэтом Silver Panda представили новую версию культовой песни Depeche Mode «Enjoy the Silence». Оригинал вышел в 1990 году и стал самым успешным синглом группы в США, достигнув 8-й строчки Billboard Hot 100. В новой обработке сохранен вокал Дэйва Ганна, но добавлены современные мелодик техно и транс-элементы. Трек уже звучал на Ультре, на Stade de France, Ушуае, Ибица и EDC Las Vegas. Релиз состоялся на лейбле Armada Music.

0: Zen FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В настоящее время все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. В закромах уже 1 миллион тонн зерна, приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году. По стране убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность выше прошлогодней – 42,5 центнера с гектара. Больше всего собрали в Минской, Брестской, Гродненской областях. В Минске увеличат количество электробусов, чтобы поездки становились комфортнее. Уже в этом году запланировано масштабное обновление. Автопарк Минск-Транса пополнит 164 новых троллейбуса и автобуса. К 2030 году планируют увеличить долю электробусов до 56%. Предприятие пополняет штат водителей. Для привлечения молодых специалистов Минск-Транс заключает договор с профильными колледжами на целевое обучение. Также проводит уроки профориентации в школах. В Беларуси выводят устойчивый к морозам сорт черешни. Ученые скрещивают сразу несколько видов, устойчивый к низким температурам и болезням. Из 1000 сеянцев отбирают лучшие с перспективой на урожай. Фиксируют сроки цветения, силу роста, количество связи массу. Учитывают и вкус, его оценивают по дегустационной шкале. В Беларуси проходит приемная кампания в колледже. Взять на обучение готово около 39 тысяч молодых людей. Большинство на бюджетную форму обучения, наиболее востребованные специальности инженерно-технического, педагогического, медицинского и аграрного профиля. Новости компании. Встречайте первый Конте Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Испании по футболу впервые за 16 лет и второй раз в истории выиграла чемпионат мира. В финальном поединке обыграна команда Аргентины. Основное время встречи завершилось ничью 0-0. Все решил один гол во втором экстратайме. Победу испанцам принес удар Феррана Торреса. Интересно, что это был первый гол футболиста на нынешнем мундиале. По итогам турнира лучшим игроком чемпионата мира был признан капитан сборной Испании Родри. Ну а лучшим бомбардиром чемпионата мира стал капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. У него 10 забитых мячей. Всего на мундиалях у Мбаппе 22 гола, и это абсолютный рекорд. На 2 меньше у Лионеля Месси. Догнать француза ему не удалось. Кстати, сборная Аргентины установила антирекорд финалов чемпионата мира. За все время матча, включая 2 экстра-тайма, команда не нанесла в створ ворот испанцев ни одного удара. И впервые в истории мундиалей победители получат чемпионские перстни. Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами. На каждом выгравирован кубок турнира. Стоимость таких золотых украшений оценивается в 50 тысяч долларов. Всего выпущено 2026 штук. 30 получили чемпионы, остальные поступят в свободную продажу. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ!
2: Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Центр FM.

0: Новости.
1: В графике президента на сегодня встреча с председателем арабского парламента. В эти дни делегация арабского парламента находится с рабочим визитом в Беларуси. В состав делегации входят представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Всего арабский парламент объединяет 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока, сотрудничество с которыми важно для Беларуси. В фокусе сегодняшней встречи – торгово-экономическое сотрудничество, обмен опытом в законотворчестве, совместные планы. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве всенародно избранного главы государства принес присягу в овальном зале Дома правительства. Несмотря на внешнее давление и глобальные вызовы, спустя более чем три десятилетия Беларусь сохраняет суверенитет и мир. СВД и МЧС патрулируют столичные водоемы. На Оценянском водохранилище постоянно работает водный дозор. Под контролем не только береговая линия и пляжи, но и акватория. Используют современные технологии с квадрокоптеров, сообщают отдыхающим правила безопасности. Дроны позволяют контролировать большие территории. Робот-хирург в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии выполнил более 100 успешных операций. Современнейший комплекс был установлен в феврале. Спектр работ широкий – от онкоурологии до операции на брюшной полости. Управляя системой человек, робот является продолжением руки. Благодаря ей вмешательства могут выполняться за тысячи километров. Российско-белорусский совет по долгосрочному сотрудничеству прошел в Калининграде. Обсуждали не только агропром, в повестке торговли, логистика, строительство, гуманитарные проекты в образовании, культуре, спорте. Поставки широкой линейки разнообразной белорусской техники – еще одно направление партнерства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: Новости.
1: Александр Лукашенко призвал к укреплению практического измерения в сотрудничестве Беларуси с арабскими странами. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании, арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства отметил, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех представителей, которых приехали с визитом в Беларусь. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует значительный рост числа новых случаев онкологических заболеваний в европейском регионе. По оценкам экспертов, к 2050 году показатель может увеличиться примерно на 27% по сравнению с данными за 2024 год. При этом в России рост ожидается более умеренным, порядка 13%. Главной причиной такой динамики специалисты называют демографические изменения, в первую очередь старение населения. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске завершился уникальный белорусский бренд, который объединяет. На фестиваль по традиции приезжают гости и участники со всех континентов. Он подарил людям множество положительных эмоций, открыл новые таланты и наметил тенденции современной эстрады. Ограничения на посещение лесов действуют в 78 районах Беларуси. При ограничениях заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. В школах Беларуси с 1 сентября появится новый факультатив «Математика от простого к сложному» для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦМ. На занятиях школьники будут искать рациональные способы решения задач, повторять алгебру и геометрию, а также учиться распределять время на проверочных и экзаменах. Новости компании. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бьюрен и Silver Panda выпустили ремикс на хит Depeche Mode. Армин Ван Бьюрен совместно с дуэтом Silver Panda представили новую версию культовой песни Depeche Mode «Enjoy the Silence». Оригинал вышел в 1990 году и стал самым успешным синглом группы в США, достигнув 8-й строчки Billboard Hot 100. В новой обработке сохранен вокал Дэйва Ганна, но добавлены современные мелодик техно и транс-элементы. Трек уже звучал на Ультре, на Stade de France, Ushuaia, Ibiza и EDC Las Vegas. Релиз состоялся на лейбле Armada Music.

Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Рекорды с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: На встрече с председателем арабского парламента президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в том, чтобы сотрудничество со странами-участницами Лиги арабских государств носило более прикладной характер. У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений, мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, сказал президент. А своты МЧС патрулируют столичные водоемы. На Цнянском водохранилище постоянно работает водный дозор. Под контролем не только береговая линия и пляжи, но и акватория. Используют современные технологии с квадрокоптеров, сообщают отдыхающим правила безопасности. Дроны позволяют контролировать и большие территории. В Минске увеличат количество электробусов. Чтобы поездки становились комфортнее, уже в этом году запланировано масштабное обновление. Автопарк Минск-Транса пополнит 164 новых троллейбуса и автобуса. К 2030 году планируют увеличить долю электробусов до 56%. Предприятие пополняет штат водителей для привлечения молодых специалистов. Минск-Транс заключает договор с профильными колледжами на целевое обучение. Также проводит уроки профориентации в школах. Оранжевый уровень угрозы объявлен в ряде регионов Беларуси на сегодня. Согласно данным Белгидромета, во многих регионах ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: понедельник во всех городах вещания центров М пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей. Это идет и на пользу экономике. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи прилетел в Беларусь с делегацией в составе парламентарий из Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Сотрудничество с арабским парламентом в сфере интересов Беларуси с руководством многих стран сложились добрые отношения и на государственном, и на личном уровне. Дата, с которой начался новый этап в истории суверенной Белоруссии. 20 июля 1994-го в овальном зале Дома правительства состоялась первая инаугурация президента Беларуси. Именно тогда Александр Лукашенко официально вступил в должность всенародно избранного главы государства. Президентским выборам предшествовала острая политическая борьба. Страна жила в условиях тяжелейшего кризиса. Инфляция, задержка зарплат, пустые полки. Люди ждали реальных перемен. Надежда связали с молодым политиком Александром Лукашенко. Его предвыборная программа называлась «Отвести государство и народ от пропасти». Тогда в голосовании участвовали 6 кандидатов. Во втором туре Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Инаугурация 94-го стала началом становления института президентства в Беларуси. Востребованные кадры для экономики. В стране приемная кампания в колледже. Взять на обучение готово около 39 тысяч молодых людей. Большинство на бюджетную форму обучения. Наиболее востребованные специальности инженерно-технического, педагогического, медицинского и аграрного профиля. На основе базового образования, это 9 классов, документы принимают по 3 августа. На платную форму до 10 для тех, кто закончил 11 классов, по 11, а на платную форму по 15. По ряду специальностей, например, сельское хозяйство, ветеринария, правовое обеспечение общественной безопасности, сроки могут отличаться. Колледжи ежедневно обновляют информацию о конкурсе на своих сайтах. Не просто культурное событие, а зеркало нашей истории. Не только суверенной Беларуси, но и всего мира. Накануне завершился юбилейный 35-й фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Неповторимый, объединяющий, в столицу базара приезжают гости и участники со всех континентов. Уникальный белорусский бренд, который объединяет. Фестиваль закончен, он подарил людям множество положительных эмоций, открыл новые таланты и наметил тенденции современной эстрады. Теперь новости от наших деловых партнеров. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Бел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлении ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
1: Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: тем, что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей. Это идет и на пользу экономике. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи прилетел в Беларусь с делегацией в составе парламентарий из Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Сотрудничество с арабским парламентом в сфере интересов Беларуси. С руководством многих стран сложились добрые отношения и на государственном, и на личном уровне. Комфортнее и экологичнее становится общественный транспорт на улицах Минска. К 30-му году планируют увеличить долю электробусов до 56%. Это самый высокий показатель в стране. Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются более 1 000 000 жителей и гостей города. Чтобы поездки становились комфортнее, уже в этом году запланировано масштабное обновление. Автопарк Минск-Транса пополнит 164 новых троллейбуса и автобуса. Жаркие дни – идеальная пора для отдыха на водоемах. В это время они – источник повышенной опасности. К патрулированию мест отдыха привлечены сотрудники МЧС. На Цнянском водохранилище в Минске постоянно работает водный дозор. Под контролем не только береговая линия и пляжи, но и акватория. Используют современные технологии. С квадрокоптеров сообщают отдыхающим правила безопасности. Дроны позволяют контролировать большие территории. Если взрослым для объяснения хватает листовок, то для детей требуется особый подход. ГАИ напомнила, как обезопасить себя на дороге в непогоду. При ухудшении погодных условий дорожная обстановка меняется мгновенно. Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям для движения в дождливую погоду. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен и Silver Panda выпустили ремикс на хит Depeche Mode. Армин Ван Бьюрен совместно с дуэтом Silver Panda представили новую версию культовой песни Depeche Mode «Enjoy the Silence». Оригинал вышел в 1990 году и стал самым успешным синглом группы в США, достигнув 8-й строчки Billboard Hot 100. В новой обработке сохранен вокал Дэйва Ганна, но добавлены современные мелодик техно и транс-элементы. Трек уже звучал на Ультре, на Stade de France, Ушуае, Ибица и EDC Las Vegas. Релиз состоялся на лейбле Armada Music.

Эйдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Как-то похолодало, и если в Гомеле и Могилеве всего-то плюс 23, малооблачно, то в остальных городах возможен небольшой дождь и около 18 градусов тепла, а в Гродно прям дождь-дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Центр FM.
2: Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Кейзи у нас в эфире, Invisible от этого проекта 16.29 на часах, а Центр FM приветствует тебя топовым хитом и, как всегда, желает успешного начала трудовой недели, прекрасного понедельника, ну и скорейшего его завершения, рабочей составляющей, а также забегая немного вперед и доброго вечера, уже пожелаю с удовольствием. А время новостей, после них здесь много классных, например, от Стива Аоки. Джази и Крис Лоренцо тоже впереди. И, наконец, The Sun Comes Up от Disclosure. И еще один крутой хит. Все для тебя. Лови, встречай и слушай.
1: Новости.
2: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей, что идет и на пользу экономике. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. И сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Связи приобретут системную основу в духе времени. А президент поддержал инициативу по конкретным экономическим предложениям в сотрудничестве Минска со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Они будут подготовлены совместно. Дата, с которой начался новый этап в истории суверенной Беларуси. 20 июля 1994-го в овальном зале Дома правительства состоялась первая инаугурация президента Беларуси. Именно тогда Александр Лукашенко официально вступил в должность всенародно избранного главы государства. Президентским выборам предшествовала острая политическая борьба. Страна жила в условиях тяжелейшего кризиса. Инфляция, задержка зарплат, пустые полки. Люди ждали реальных перемен. Надежды связали с молодым политиком Александром Лукашенко. Его предвыборная программа называлась «Отвести государство и народ от пропасти». Тогда в голосовании участвовали 6 кандидатов. Во втором туре Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Честный и безопасный труд – залог хорошего урожая. В сельхозпредприятиях намерены усилить контроль качества и безопасности труда в ходе полевых работ. С конца прошлого месяца выявили 60 должностных преступлений. Большая часть касается хищения удобрений, топлива и запчастей. Также это растраты и мелкие кражи. Пренебрегают и правилами охраны труда. Сначала уборочные пожарные ликвидировали возгорание трактора. Причина – неисправность оборудования. Подобные ситуации точечные, но требуют систематического подхода. Обстановку мониторят сотрудники МЧС, МВД, Минздрава и Минсельхозпрода. По всей стране задействованы более 130 мобильных групп. На финишной прямой в вузах завершилась подача документов на бюджет, но официально зачисление еще не прошло. Некоторые абитуриенты сдают внутренние экзамены. В основном это касается творческих, физкультурных, аграрных, силовых вузов. В университете культуры сегодня было громче обычного. Сотни ребят повторяли тексты и движения в коридоре, другие показывали, на что способны комиссии. У многих за плечами не только общее среднее образование, но и музыкальное, хореографическое и театральное. В этом году ребятам придется серьезно побороться за свое место, а конкурс на некоторые специальности рекордный. Теперь новости от наших деловых партнеров. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Евгений Лошков. Хорошего дня.

0: Это Radio, это Стив Аоки у нас в эфире со своим прекрасным хитом, не совсем привычным для нас, для стиля Стива Аоки, тем не менее, он отличный. Satisfy Кевина Харриса тоже мы слушаем дальше, и Above and Beyond здесь, и здесь Green Velvet вместе с Медуза, La La Land, одних в завершении часа встречаем.
1: Реклама. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: brain cells. Ну вот он, еще один танцевальный гимн из прошлого, легендарнейший La La Land от Green Velvet версии Медуза. Мы послушали его и завершили час, а также открываем вечер именно в эти минуты вот такой яркой топовой музыкой, танцевальной музыкой. Центр FM приветствует тебя и дарит больше. Больше! Филипп Джордж здесь, Delirium и John Summit появится скоро с нами Sam Feld, ну а на старт часа Skytech и Just About to Lose. Так называется трек. После прогноза погоды его и послушаем. Небольшой дождь завтра ожидается в Бресте, в Гродно. В Гродно 18 тепла, в Бресте до 19 со знаком плюс. В Витебске 22 градуса, небольшой дождь. В Гомеле 24, будет малооблачно. В Могилеве 22 и облачная с прояснениями погода. А в Минске завтра 18 градусов и небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Джоси Бит, белорусский проект Riot True Love, называется «Хитак», 17:10 на часах. Доброго вечера тебе, хорошего настроения. Это всегда с удовольствием, от чистого сердца желаю и много-много классной музыки. Ее, в свою очередь, не только желаю, а еще и заряжаю для нас. Супермузыка от Afrojack, Sia, Дэвида Гетта здесь, Awake Tonight, Медуза с хитом Fire впереди и Disco Boys будем слушать For You в ближайшем обозримом.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Hold It Down, он называется так, Лейтон Джордани в эфире и половина шестого в стране. А что может быть лучше? А лучше только двигаться дальше вместе с Центр ФМ навстречу завершению музыкального часа и, конечно, навстречу финал рабочего дня. Он не за горами, он скоро, совсем скоро все случится, и рабочий понедельник можно будет объявить завершенным. Кстати, многие считают, что понедельник самый сложный день недели. Это не так. По статистике, среда, он является самым трудным. Феди Легранд, One Two Step называется хит. Именно с ним будем двигаться после новостей. Go Home with a Stranger, Дона Диабло тоже здесь. И Центр ФМ дарит еще один прекрасный хит. This is the life называется. Он Сара Дервайн и Чарли Хосс здесь. И твое хорошее настроение. Именно с ним мы двигаемся дальше.
1: Новости.
2: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей, что идет и на пользу экономики. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. И сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Связи приобретут системную основу в духе времени, а президент поддержал инициативу по конкретным экономическим предложениям в сотрудничестве Минска со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Они будут подготовлены совместно. Комфортнее и экологичнее становится общественный транспорт на улицах Минска. К 30-му году планируют увеличить долю электробусов до 56%. Это самый высокий показатель в стране. Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются более миллиона жителей и гостей города. Чтобы поездки становились комфортнее, уже в этом году запланировано масштабное обновление. Автопарк Минск-Транса пополнит 164 новых троллейбуса и автобуса. Жаркие дни – идеальная пора для отдыха на водоемах. В это время они – источник повышенной опасности. К патрулированию мест отдыха привлечены сотрудники МЧС. На Цинянском водохранилище в Минске постоянно работает водный дозор. Под контролем не только береговая линия и пляжи, но и акватория. Используют современные технологии. С квадрокоптеров сообщают отдыхающим правила безопасности. Дроны позволяют контролировать большие территории. И если взрослым для объяснения хватает листовок, то для детей требуется особый подход. Новая зона отдыха «Парк медицины» появилась в Партизанском районе Минска. Она расположена напротив 6-й городской клинической больницы и 14-й центральной районной поликлиники. Там установили информационные стенды, которые рассказывают о лекарственных растениях, специальные площадки для дыхательной гимнастики, а для тех, кто ищет уединение, обустроили тихие зоны в тени. Теперь новости наших деловых партнеров. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Бел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Испании по футболу впервые за 16 лет и второй раз в истории выиграла чемпионат мира. В финальном поединке обыграна команда Аргентины. Основное время встречи завершилось ничью 0-0. Все решил один гол во втором экстратайме. Победу испанцам принес удар Феррана Торреса. Интересно, что это был первый гол футболиста на нынешнем мундиале. По итогам турнира лучшим игроком чемпионата мира был признан капитан сборной Испании Родри. Ну а лучшим бомбардиром чемпионата мира стал капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. У него 10 забитых мячей. Всего на мундиалях у Мбаппе 22 гола, и это абсолютный рекорд. На 2 меньше у Лионеля Месси. Догнать француза ему не удалось. Кстати, сборная Аргентины установила антирекорд финалов чемпионата мира. За все время матча, включая 2 экстра тайма, команда не нанесла в створ ворот испанцев ни одного удара. И впервые в истории мундиалей победители получат чемпионские перстни. Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами. На каждом выгравирован кубок турнира. Стоимость таких золотых украшений оценивается в 50 тысяч долларов. Всего выпущено 2026 штук. 30 получили чемпионы, остальные поступят в свободную продажу. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ! Новый трек.

0: 17:49 минут в стране. Центр FM приветствует тебя. Доброго вечера. И, конечно, много хорошей музыки далее для, опять-таки, его, для настроения, для нас. Федерик Грант, здесь Дипло, здесь Алок и Дженнифер Лопес. Да, вот такой вот дуэт с треком Everything's Fine. Он под занавес часа обязательно создаст прекрасное настроение. Мчимся дальше вместе. Это Центр FM.
1: Реклама. За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: Cascade и Dancer называется хит. А вот и 6 вечера в белорусской столице. Завершаем рабочий день вот так же бодро, весело, как его и начинали. Ну и, конечно, дальше двигаемся уже навстречу дому или по другим каким-то, я надеюсь, уже не очень важным и, несомненно, приятным делам под музыку Центра FM. Дальше Basement Jacks, дальше Joel Corey, Sub Focus, а также Kygo и Khalid с треком Save My Love и много другой классной музыки после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов и небольшой дождь обещают завтра в Бресте, в Гродно 18 тоже с дождем, а вот в Витебске 22 градуса и тоже небольшой дождь. Малооблачная погода ожидается в Гомеле и до 24 обещают там в Могилеве 22. И облачная с прояснениями погода в столице завтра всего 18 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Кайго, Халид, Гриффин и Save My Love называется этот хит-версия от Медуза. Он звучит еще ярче, еще танцевальней. То, что надо, правда, в эти минуты. К слову о них, 10 минут 7 в стране, ты слушаешь Центр FM. Не забывай, пожалуйста, все лучше именно здесь. Конечно, в первую очередь из мира топовой танцевальной. Dreams от Prospa. Далее этим вечером с нами. Дуэт Магуай и Люся, она тоже впереди. И супер-диджей Тимми Трампет. Not a Place от него. И, конечно, много других топовых хитов. Встречаем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Вот такой вот фестивальный Not a Place он называется. Дими Трампет в гостях на Центр ФМ в продолжении вечера ровненько в половину седьмого прозвучал и привел нас к очередной порции новостей. Сейчас к ним все самое важное и интересное сразу после. Здесь Артбат вместе с Rehab, их прекрасный Fight Machine. Слушаем Playman, а еще Готье и Фишер вместе с Крис Лейк. Somebody that I used to know в обновлении.
1: Новости.
2: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей. Это идет и на пользу экономики. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи прилетел в Беларусь с делегацией в составе парламентарии из Эмиратов, Египта, Ливии и Армении. Сотрудничество с арабским парламентом в сфере интересов Беларуси с руководством многих стран сложились добрые отношения и на государственном, и на личном уровне. Дата, с которой начался новый этап в истории суверенной Белоруссии. 20 июля 1994-го в овальном зале Дома правительства состоялась первая инаугурация президента Беларуси. Именно тогда Александр Лукашенко официально вступил в должность всенародно избранного главы государства. Президентским выборам предшествовала острая политическая борьба. Страна жила в условиях тяжелейшего кризиса. Инфляция, задержка зарплат, пустые полки. Люди ждали реальности. Перемен. Надежды связали с молодым политиком Александром Лукашенко. Его предвыборная программа называлась «Отвести государство и народ от пропасти». Тогда в голосовании участвовали 6 кандидатов. Во втором туре Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Инаугурация 94-го стала началом становления института президентства в Беларуси. Востребованные кадры для экономики. В стране приемная кампания в колледжи. Взять на обучение готовы около 39 тысяч молодых людей. Большинство на бюджетную форму обучения. Наиболее востребованные специальности инженерно-технического, педагогического, медицинского и аграрного профиля. На основе базового образования это 9 классов. Документы принимают по 3 августа. На платную форму до 10. Для тех, кто закончил 11 классов, по 11. А на платную форму по 15. По ряду специальностей, например, сельское хозяйство, ветеринария, правовое обеспечение общественной безопасности, сроки могут отличаться. Колледжи ежедневно обновляют информацию о конкурсе на своих сайтах. Не просто культурное событие, а зеркало нашей истории. Не только суверенной Беларуси, но и всего мира. Накануне завершился юбилейный 35-й фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Неповторимый, объединяющий. В столицу базара приезжают гости и участники со всех континентов. Уникальный белорусский бренд, который объединяет фестиваль, закончен. Он подарил людям множество положительных эмоций, открыл новые таланты и наметил тенденции современной эстрады. А теперь новости от наших деловых партнеров. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Белл» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокую результаты отечественного агробизнеса. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: білоруський трек.
1: Вузли заплутані дні.

0: It's My Way, это особо увлекать Кейси у нас в эфире. Белорусский проект с прекрасным хитом прямо сейчас. 18.51 на часах, и это Центр FM другой музыки. Кроме прекрасной, не держим, просто выбираем для тебя только самые-самые сливки и, конечно, заряжаем в эфир с большим-большим удовольствием. Дальше здесь целая команда суперзвезд электронной сцены WNW и Scooter, Ray from Outer Space от них. А также будем слушать Арманда Ван Хелдена в финале часа.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Танцевальное радио. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Вот он, еще один супер-хитмейкер у нас в эфире, Арманд Ван Хелден, легендарнейший диджей-музыкант со своим This Ain't Love. Еще один час музыки для нас завершает, мы ж двигаемся дальше и, естественно, продолжаем вечер. Прекрасное настроение сохраняем вместе с Don't Wanna Go Home от Медуза. Здесь с нами и папа диско-машины Бенджамин Ингроссо, здесь Крис Авангард и Дом Дола вместе с Кит Куди, некогда участник чарта Центр FM Топ 20, прекраснейший трек Forever. Ну а сейчас просто желанный гость эфира Центра FM.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов, завтра в Бресте, в Гродно 18 тепла, в Витебске 22 со знаком плюс и небольшой дождь в этих городах. В Гомеле 24 и будет малооблачно, в Могилеве 22 со знаком плюс и облачная с прояснениями погода, в столице завтра всего 18 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Обещанный Крис Авангард и его Обзест здесь в эфире 9 минут 8 в стране. Доброго вечера. Беларусь, привет, мир. Я напоминаю, что благодаря онлайн-трансляции в интернете нас действительно можно слышать в любой точке планеты. Центр.фм.бай. Так называется сайт. Заглядывай туда, включай онлайн-трансляцию. И где бы ты ни находился, всегда находись с прекрасной музыкой. Просто слушай, подпевай в унисон любимым артистам или танцуй, что еще лучше. Для этого-то и существуем. Для этого мы играем лучшую танцевальную. Джоэл Кори здесь. Whisper от него. Topic A7S впереди. Вот с такой правильной. И наконец Forever от Dom Dolla и Kid Cudi. Это и конечно не только это, но только для тебя.
1: Белорусский трек.

0: этот трек носит название «Pants is Red». Это Диноро, диджей из Литвы, вместе с Крис Ван Дачи у нас в эфире. Половина восьмого в стране, и значит, пришло время снова новостей. Все самое важное сейчас для тебя на Центр FM, сразу после «Самое приятное» на Центр FM. Да, музыка, только музыка, ее много. Лови «Gorgon City», «Run it back». «Closure» от D.O.D. тоже впереди. И прекрасный хит «Where We Go» от Marshmallow. Самая большая зефирка в мире. Живая зефирка вместе с Томас Рэд. Здесь в эфире раньше других. После новостей через 2 минуты. Лови.
1: Новости.
2: Парламентское измерение играет большую роль в выстраивании дружеских связей. Это идет и на пользу экономики. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем арабского парламента. Это законодательный орган Лиги арабских государств. Объединение насчитывает больше 20 стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи прилетел в Беларусь с делегацией в составе парламентарии из Эмиратов, Египта, Ливии и Армении. Сотрудничество с арабским парламентом в сфере интересов Беларуси с руководством многих стран сложились добрые отношения и на государственном, и на личном уровне. Комфортнее и экологичнее становится общественный транспорт на улицах Минска. К 30-му году планируют увеличить долю электробусов до 56%. Это самый высокий показатель в стране. Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются более миллиона жителей и гостей города. Чтобы поездки становились комфортнее, уже в этом году запланировано масштабное обновление. Автопарк Минск-Транса пополнит 164 новых троллейбуса и автобуса. Жаркие дни – идеальная пора для отдыха на водоемах. В это время они источник повышенной опасности. К патрулированию мест отдыха привлечены сотрудники МЧС. На Цнянском водохранилище в Минске постоянно работает водный дозор. Под контролем не только береговая линия и пляжи, но и акватория. Используют современные технологии. С квадрокоптеров сообщают отдыхающим правила безопасности. Дроны позволяют контролировать большие территории. И если взрослым для объяснения хватает листовок, то для детей требуется особый подход. ГАИ напомнила, как обезопасить себя на дороге в непогоду. При ухудшении погодных условий дорожная обстановка меняется мгновенно. Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям для движения в дождливую погоду. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Хэмсли завершает еще один час музыки на Центр FM и продолжает яркий солнечный вечер. И именно такого хита и побольше таких хитов я желаю в твоих динамиках. Они обязательно появятся здесь. Естественно, если слушать, оставаться вместе с Центр FM. Слушай нас в FM-диапазоне в Минске, например, на 101.7 FM. Слушай нас в интернете благодаря онлайн-трансляции на сайте Центр FM by в любой точке планеты. И будь с лучшими из лучших. Среди них Axwell и его Whatever Turns to You On. На старт часа Audience здесь, Fisher и Tones and Dice с нами, Kungs и Boys Noise впереди. И Disco Lines Push It тоже совсем-совсем скоро появится. Меня зовут Глеб Глебов. Отличного вечера.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов и небольшой дождь обещают нам завтра в Бресте, 18 тепла и тоже с дождем в Гродно, и в Витебске тоже не обойдется без небольшого дождя, и 22 градуса. Малооблачно завтра в Гомеле, и 24 со знаком плюс, 22 и облачная с прояснением погода в Могилеве. В столице завтра 18 градусов и небольшой дождь. Не промокай.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Silver Panda выпустили ремикс на хит Depeche Mode. Армин Ван Бюрен совместно с дуэтом Silver Panda представили новую версию культовой песни Depeche Mode «Enjoy the Silence». Оригинал вышел в 1990 году и стал самым успешным синглом группы в США, достигнув 8-й строчки Billboard Hot 100. В новой обработке сохранен вокал Дэйва Ганна, но добавлены современные мелодик техно и транс-элементы. Трек уже звучал на Ультре, на Stade de France, Ушуае, Ибица и EDC Las Vegas. Релиз состоялся на лейбле Armada Music.

0: Лето похолодало, и если в Гомеле и Могилеве всего-то плюс 23, малооблачно, то в остальных городах возможен небольшой дождь и около 18 градусов тепла. А в Гродно прям дождь-дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Центр-ФМ.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Как-то похолодало, и если в Гомеле и Могилеве всего-то плюс 23, малооблачно, то в остальных городах возможен небольшой дождь и около 18 градусов тепла, а в Гродно прям дождь-дождь.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Hardwell On Air.
1: Категория 16+.
2: Soundtrack of your nightlife.

0: слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: dance to the beat. Move your body on the floor.
1: С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrafm.by.
0: Dance to the beat, move your body on the floor.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория же.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Voonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
3: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
4: This is Voník Sessions.
3: Voník Sessions.
4: With Paul van Dyk.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voniq Sessions. With Paul Van Dyk.

слушаете радио-шоу «Воник Сэшенс» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul Van Dyk.

Session Sleeper Dijk на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.bu.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.